ཁྱི Njokta chungun gayeri ge konga rat galanchin bachu te khap ge jangi tragar je o len khsim tabzgra dilwi nima thon taro tao chitsul la malib no gang ge chirmi tge zi no mart onol matibz sara yang anas la yirta ga trag tabzgra shwa zam bi gang ge magnuz tadi konga galang ge khwati chikts ko ta khsun chip ge tum sun tama tabnara Аннул матив нүшкавте хтялу ханнасл гайртагди хтакан тени аджау кесер лахсуруа яян тави кесер джау шянго илла сансе тани дайжиги хтялу ханнасл гайртагтрага тугу джау аланда ланар

ᱡᱟ ᱠᱩᱨᱩᱢᱤ ᱧᱮᱞᱢ ᱛᱤᱴᱤᱠ ᱪᱤᱪᱤᱠ ᱛᱟᱝᱜ ᱯᱷᱮᱱᱟ ᱟᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱᱤ ᱦᱚᱡᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱚᱣᱟᱨ ᱠᱞᱟᱢ ᱛᱷᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝᱜ ᱪᱮᱞᱮ ᱥᱟᱢᱡᱟᱨᱟ ᱥᱢᱪᱤ ᱥᱚᱨᱜᱟᱱᱤ ᱪᱮᱞᱮ ᱥᱟᱢᱡᱟᱨᱟ ᱥᱢᱪᱤ ᱥᱩᱵᱡᱤᱠᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱛᱟᱞᱟᱢ ᱥᱤᱥᱩ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱪᱮᱝᱜᱟᱱ ᱨᱮᱫᱮ ᱠᱷᱟᱱᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱡᱚ ᱠᱟᱠᱟᱞᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝᱭᱟᱢ ᱡᱚ ᱥᱮᱪᱩ ᱠᱟ ᱪᱷᱮᱜᱟ ᱛᱮᱢᱟ ᱪᱮᱞᱮ ᱥᱟᱢᱡᱟᱨᱟ ᱡᱤᱵ ᱪᱷᱤ ᱥᱤᱵᱡᱤ ᱱᱤ ᱪᱮᱞᱮ ᱥᱟᱢᱡᱟᱨᱟ ᱥᱢᱪᱤ ᱥᱚᱨᱜᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱛᱟᱞᱟᱢ ᱥᱤᱥᱩ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱪᱮᱝᱜᱟᱱ ᱠᱟᱞᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝᱭᱟᱢ ᱡᱚ ᱥᱮᱪᱩ ᱠᱟ ᱪᱷᱮᱜᱟ Я кроме не лим тик танга яркане ронго варкалам тинди танга чили жибжарасым чи совжини чили жибжарасым чи субдинг самда на янда танам ши суши куно чинга калона багням жо ши чу ка чига Я кроме не лим тик чини танга цакане телинка варкалам тинди танга чили самжара гып чи корга тамма не бжаган сам на янда талам ши суши куно чинга калона багням жо ши чу ка чига Дякурмин ялым тэтгэчинг танг телин кан инсан мчон аг носм гавар калам цама ден жигра кадуши чука Дякурмин ялым тэтгэ чигсм гатанг чапчаны юшу гавар калам тэнди танг чэле ден жара жип чишэнг атам мал ден жагын цам чэле тэгжара жач чах чикэн цам чэле тэгжара ден чутон чикэн цам Чили тэгжэрэсэм чи сотэкэн цамда тэнэн таталам шигсу шэкэн учэнг джэдэ кэн ин дагэ тара ташгу к калонам бэням жоо шэчу гэ чигэ Дякурэм бинэлэм тэгтэг чинга тэнг гэтэлэн канэ ван чин хан дэгэ вар калам цама дэн жигэ хэду шичу гэ Дякурэм бинэлэм тэгтэг чинга тэнг ван чин хан дэн ин зоргэн ван жоо сулам тэнди тэнг чэдэ дэн чэ тонсэм тэнг Чили дэнч тунга танг мэл гэбжаган цам дана ян таталам шиг су шиг уну чэнг рэй дэ кэг нэн дага тэгра тэжгу кэ калана баг нэм жу шиг юга чэг Дя кэр мэн ерлэм тэртэг чинга танг зурган ава нэхта у танг тауэн нэчиг дэг вар калам тэнди танг Чили жибжара гэгэн цам дана ян таталам шиг су шиг уну чэнг калана баг нэм жу шиг юга чэг Тэмхэр жинам тхний танга жили сэмжара жа чэни жили сэмжа жа чи чахсам гэн цам дана ян тарта лам шиг су шиг гэ дэг кэ лонам баг ням жоо чэ гэ чэ гэ Ngar jin nam tu ndi tang ge de jib jara ni nga ni chire jib jara ni rg gun cham da na yang ta ta lam shi su shi ko no cheng ge ka na ba nyam jo chi chu ge che ge Demen har jinam tu ni tang ge chire tu jara ni khni chire tu jara ni rj gun cham chire tu jara ni rd ni chire tu jara sam so chi gun cham da na yang ta ta lam shi su shi ko no cheng ge ka na ba nyam jo chi chu ge che ge Я кроме не лым сам ты чичика танг цанам чеваны на курму го варк нам тэнди танг чилен абжара чи чирев жене чилен абжара чи чирен агын цам нанаян татанам шиг сушек но чинг калана багням жоо шечу ка чиг

0: 다 심직 로마탄 버림바 유튜브 교테 네티크던 대연치크 다 실랑한기는 교교 고쿠라테우나 신드마 교교 다 신드마 총나 심직 로마 유튜브 총난데 아주 로랑름바니요 데 시그 뜨근 진짜뜨그 간크그 기계나 대인기 시그 넘주일이 데코네 데나 나노 도스인기나 치 로마 주근이니샤나 다 중시르테 기트노 니인기나 단데 심직 로마란데 이기트리 뜨근기나 세테요 나노 도스트나 지기 다 심직 로마 중이나
1: ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Дели та рангичи шиг курте чи хри кизи шиг курте ши хри чи зон тени та нихон ангина нанажин ди синдма батаму та гэл хума чуг лиши тила гин чура чиг гантри юнре юни мсык та габжик ку ку роги гусани самагте танлин ле роги кдандыр
2: жи жи лиши шапсыг шаванда дукун горм гутони та чи тану гур какнанда сэсо натын сэсо рангини да тхсүлк чаргул да янанда г тавши та чиге тэнэ гана тика курни катазгина
0: жи жи олета шунг нана то с гяюнг г тиона тенчик шанчирм ба тенчик г зул хотаг г итэни тиона лома г гина лиши дэнгина та шиг тундык чез зонгукмо тентана та лома ташин лома чемани чемар лини гина та маз мек тентана лотарм бани нанда ян дмуг та чи лома г таг лини котик шапшиш тени зе тмуц тени гина мангын борчин тнгэ да тнгэ та манг г кондни ян чи ди лишик лотчиг кош котрили лотарымбани таңа зожон сүкке жигина жон сүкке тагы жик дажур сончене жыгрунга та тикурни ян челиге гиген тагынын дандыши да таң лотачи шу тенчик лолонрымбани ян лот тико жон сүкке лотты котри юнурму тен таңа читрени та маңынди ло лочинг ломаган инанда симжи ломаинанда лотананы юти тасу келли сатту гытмогын дандыр тмо ян маң пекундыр тенчик ингина та тенгина шаргашини тенчик ингина ломагын жон таң тенгина таңгина кесан кюти та сатту тенгина ян лгынды сунгёчила маңгыкё лотарымбани тмогынгина маңгынды тэтунгук тмор тенчикта ломагынгина самлук кынчура нангисингина танди лишик кур делангина та зиндыг режингина тмогын ганкрюна тена нано тусыл хытыра лотаг нитенин зиндыг тенгина та чи гиндэн гэтгэлмэр самлук кынчу чипэн майн парта гигэн цамангина тмог цухацгида тэ тангина гигэнчу тмог конрымбаг кутгэ тени гигэнчугё нингин лома чуг лишик кур шимжиг ачуту кёнди кунян зэптэн юк дандырму тэн тэнэ та нэхэти юнас чэнинг на танг азу рон рух шук кэн азу ук тангина сугин тана та тмуг хамазуина тмуг цинкурмэ юк нано тус хамазу гэрэте та цинкурэте лишик курте шиг донаши гу тэн тана та нэнгэн зу гэгэн зу инара тэр лоларын банира тэнгина нэтэли тэн тэна нано зу ингинара лотарын баг лолон нэнгэн гэгэн тэ котэли лотшат чемонтон жгно нисэ тмусэр нано тус ингина та лумачу ташину жигни шаватанга ингина та та шигжизэ танди маңын бөрчин тоңай дайтың та чы суқтың гэнгі на тұмуг сабжуң зэнжара дэшіг дайтың та лу жыры ғарі ngi shan ta ge ji ya ra ta na ji na ta mang gu mo ma gu ge tin ta na de ji na mi ta ta yang chu lo ta na ni
1: tangina ngazu ngizhu loma soshi da tangi dikuni ngina ta sabjong la tangina

на чухяна хамаг лосо дэртэн бэтэн дийн жилэнс гаргацм юм тапка сай ририг дэгчиг ортонра хамазу сайди дэгчига тангтул шиертэн дила канийн хчигчиг ал хувжун иегоса томра ян ч өргөжэра цурж юк ят озон твшизгийн таны дэрэнг лецэн арнисэн бабжуйл дэрэнг лецэн динэ говдг юнызг цанчун гани ю цамба дан буйна ловсом кижи сайланра цамба гнива лургэнран бедан гайн тэг дэрэнг ловсом кижи сайланг цамба динэ а дачу торжига сигунг ловтуг нам батан таны ловтуг дэдэг чимдга симптом зэвшэчүйл тэна дэрэнг симптом дэ шэмкэн джина дарта Solo orang macam kel, am turun mereka turun ni mana nak gerak gerak sekali nang macam bi, gan sejak jam bermalayan, dia orang ni sengaja juga dia cinta tangkang kerjalam dia sih dari gan nak, dalam turjiga sih kono kau turun nampak zarzak tangga tenrik, cemtak tang, tani turjiga, gorong awar sem dim dia nuga, tadi tu kau diri susu tang, mana thamcil landa zul, jah cipta rondo, ramdo cikhi yegoni na, topcil. Тепцл шиертэн жиргалаканы кабдайчийн ятаны цамбаг нибаб лоргэндэн би дэнгаг цамбандын нга тнгарв жин дячинян кунан би кабрын да нэлин жуйл дина дэрэнг лецэнд цамжурдын автан би дадарта лецэнд нянгун уг жугнан багын ранранг домитэн ранрангэр гакан черсо гэртарт лецэн татам кэн гэркэлэм ди шигжуратны лунтэн дан жаржин рамны лецэнд цамба сосо нянжу ревайн

0: 다 호차나 용노리 로름 동원이 종다 땅에 단 리식 콘데라니나 시그 삼보통 그 뜻도 찾으려나 다치 첼리 첼리 그 소관이나 바츠니 그 니닝이나 로마초가 리식 코르근이나다 호차이나다 회륵거 고름 토니 텐치킨이나 땅 우출 호차나니라 리식 코르글 호치 요네스타 로마초가 디스히니티 시그니나다 소니기니 хич кунутэрэ тянчика тангина на тонсык та рынгингина чи зэнтаг нэнгни та чи лотчэра тэ шигё тянчика жиг ратэнгина та ок гацискэнгина лишиктэ мыйда тэ ажирате токчиг шиг хрили атэку к тянчика тангина кёрхэн чамбу зэнтаг нэнгингина та тэн чамбу та тэнг өйүн яннангина тэнг өйүн чамбу тэ сонэли да тэ та шиг пэшунгэл хомат мыйна ажига машигэ да тэн каргизэлэнгэ да тогда шимжилхма такэр сона чхны дмурэ юнэр тянчик та луцк тансигрэ ингина та шанчингэ жоншукэ ян мананден кугэ тмуг ян кукэ юнэр тэнтэна инчин мини ян чи тэн тэн яна тэн тэн яна ингина тэн а тэнгина та соин но тянчик анзэнтаг нони ян та хомачу нони зэгэ гонтэн гэ тэ тянчик гонтэн гэ тэра тянчик та чизэрэн нанди гиндэнгэ ингина хомазуг нэт тэгни хомат мөйин дэнэ ян тэмү гэ гокэ бион нэ тэнэ кэнгэ тэкура нана тус ингина та мэнжа гэ гончизу ингина та хома гончик хомайна цама тэшин жэху лишик кондела тэнда самлу тонна мара тэна нана тусгэ да хома чугэра та лорун тонгу ниван зунгэ тэнэ лишик кортела ингина та зэнда нан тэ ингина та чиги самлу тонда тэн дамсу гэ намба тэмө юк тэнда нан гончина та тэшин рунгэ жирма сунна рунгэ паэл ингина рекунгина сологина рунгэ ингина паэла сунна паэни ингина та гонрын баг готи гү нана тус дансу тэлхтэ чэну кюнгэн зэнда нан нити унара хома чугэ чиги хакэми рунгэ ингина та лорм тонни зон да тан чели чипэн майба лишик кортала самну тан ида тан тату хику кэ
1: зэ зэ та нивэлон да тук рын та чи чул хөвдэ та болсон юмас тан гэ лишик цал дамут шмулэр ганла
0: ол этан ди нано тусхин гина тан ди нижиг лишин гина та нитон нявжило ингина та гячаг гэпчи кочиг назэр тен чигэн нитон нянга зунгинара та гячаг гэпчи кочиг кони та тянчгийн ятон нэтгэн гинара тангина гячаг гүч косон тому засан ок тен тана хэн жигина ятон нэж сунгина ашимжил хумаан гина та тагнинго них сабдын раз ашимжил хумаа жигтөдөк тянчгийн гина та нэтон нянгалын гина нинго сүмч сувж титүгэн ятон нэтгэлэн гина нинго гина сүмч сургэн дэ ашимжил хумаа жигтөсөн зүмө тен тана ди ашимжил хумаа жигтөсөнна лишик маазыл хумаа маазыл лишик кангэт тэ сунаазы лотарын багын тен дангжгы гинэр мо тен тана анги кондишн таг гонцог катхун дэ гина чи лишик курт соша кону чи лишик тонян кахиз мэтт тэ гина та шимжиг хуматан бирин ба юту кютэ нэтик дон тен чи та шилэн ангина гюгю кокура тэ на шиндма гюгю та шиндма суна шимжиг хума юту суна дэ мазул холарын ба нё тэ шиг тэгэн зэнта тэгэн ганкрыг гигэ на тэ шиг нонжу гэли тэ кону тэ на нано тусин гина чи хума чугэн инишана та жонширэ тэ гитэн нингина тан дэ шимжиг хумаран дэ гитэли тэгэнгина сэтэ нано тусутна зэзи та шимжиг хума зунгина гит тусэтэ чэмаш
1: тэмэ та шимжиг хумаар гит тусуну да сама цунгина имая шавагын итэнэ тали шиг шавшэнэн дэг тунэ дал хута шигэн итэнэ шавшэрэтэн дөртлэ гонэр
0: рэри та хума чу рэнг нижиг хума инан да шимжиг хума инан да та дэкэгэн итэнэра та гонжиг варсэнни шигэл хума чуингэн дикурэн зэптэн икуна тянчэг тайшин сунара мэтэтэн гэната лулангэн итэни та япчэрэтэ икуна тянчэг та шимжиг тону жигни та мэтэтэ гэгэнгэн итэни та хэнжэг гэна шимжил хумагэн зэптэн гэгэн зэйна га цуна тома тайшин суна мэтэтэ ян дэндили да тан лучигрэ нэрэ юни шаардлга маунз хучи мэтэтэ бэрэн баги тунан до кэзин дэвайна тэмэ укму тэна ян зу гэгэн зу гэн итэни ти ян мотэ ики тангина тава шимжигнин бирин ба гитукуна лотала хизи танди шимжиг чигземек моту игин дугунди де тянчик тарынга лижра ти тунангина рангыл хумажи тхенгина гайнакчу игра тутсет тентур дина тикуранг чензуптын кундер тянчик ингина нано тус лома кырза мачиг хумажи нихун ашимдма таму атчизазна танди талшини лишик гангта телита рангичи шиг курте

Karinci Sinzin Makalungi Dangawi Tsi Sushchik Nyan Jatuk Da Songyik Pe De Mungar Lepanun Lopshuk Sakai Janiwa Damar Nzatuk Da Jirwar Lengtang Je Yimtsin Chiyang Meba Dang Mungi Katsa Gihdak Na Dun Na Amerika Dang Yilangi Nirmur Jintang Goje De Yinzir Farinci Nyanshi Jirwa Da Na Farinci Yirwa Dungba Da Nyamri Je Soko Denjik Linzin Lan Soko Ji Da Chuk Bi Tsi Shik Nyan Je Shachur Laisar Je Lepanun Je Magdun Galachul Jah Je Bi Thani Тэньер тэнцүүг дэжэ тэгжа юусэр. Маклунгэ шэгэр. Үгэхэр сакэй чэш данжэг дэ тхумэр лэбану нэнгу сумгэсэр. Кэ шуг сусэ, чэгсул цамжуғгэ бэн болэкэл дэнвэр масэл, фарэн сэй мэтэд лэбану ла дябчур шэдэ, ржэкэб чэ дэгэн дэн ақун чацэн ларсу шэ бэтэл бэнбун шэгэнсэр. Маклунгэ дарун шэгэр. Кисота арыбжи жэгэл дэм гожиглунчин мухамуда бэн салиман дэн амэнчэн гуртэл ба хэсэму Арып нямжил цохун Якуб Че Сынзын, Мухай Мута Бен Джаиды, Ечиб Че Сынзын Сеши Чила Кабардангасты. Гуихар Сакы Че Якуб Дэдагын Гочил Бар Америка Дэн Елэнгі Нейбур Дэ Нермур Джентэн Гоги Би Дадан Йосэр. Кишэгер, Каца Гитэг Дунна Чэсул Цамжуг Би Джентэн Гоба Дэн Хуар Муцы Цунгаг Янгшчир Гунжэ Шэба Дэйн. Сырынын Чарчин Гэнгэн Дун Мурунга Дэн Нейбур Дэ Гелэччи Чачым Дэн Цамги. Дия мэнжи дэн шуг сусэй мэтэдэ джэжэ жэнбэй тэнэй джэдэр шэдэ шуг юн дэн штанжэг джэ джэнтэн шэнгэ гэла суу илэнгэ нянгдэ нэбэй чаржэ дэн пэрэнди чаржэ дэмэн сакэй джэ штанжэг сугу надун ла джэва юсэр. Маклунгэ дэндун. Фарэн сэй арэнгэ нэбэн дунпэ шэдэ инчэ суг дэн нямдэ хуар мэзэ цунгэг чэнжэнэ дэнжэг ла гэнсун шэбэй як мэнгэл чул чэгэла нэчэл шэндэ юсэр. Энчи шинжи лунчин кубу и дангави ци су шигнян айсари жи лепанун ки мэгтун галачул джахти пара шуэнжу шибатан. Шуг су си чигсул цамжу гибі джентэн сасун ши гибі болгалдан. Джармин чи шинжи лунчин ватыг фуар жи джангнин дар цемкар чэмбу ши би цилдан батан. Чигсул шуг кыг су си нерда чигсул цамжу гибі гамадан. Кубу и нин дари... Кубу и нинди гумур шагир эсэрэ жи лэбанун жа мэгдун гэлэхчул джахчэ ба лэ мэсэр жи мэр хэрмэй дэн ялэ чим шэдэ жиг юба масэл мэнжи джигчи ла торлэг зи юби шахчу дэрэг нэбэр дэн жиг джигисэр.

ཁྱི ཕྱད མམ གི ཁྱི ཕྱི ཁྱི Тгэв дэнчиг жисмнигэ аргахсам тгэ кэлэмдэ кабр юмбар ргасэшэ.

0: Редина варкам делисин татун кымды нянкер кузгы каплын кына сетуп дагы каплын лензгил. Я пинда демо.
1: Демо.
0: Вот они чуть тенг делисин дина ашик далил ва лага жагалан ви ак памас кун гудунын да сыз акырдын.
1: Оти чун гун зам бада ла чами рома дан сиран рома дан лаян лама замбала суха им ла лохчи сыкова ян.
0: Ари.
1: Оя лин сен джимина дагу. Ти пэма чидун зуны зива.
0: Пэма чидун гу чазгры?
1: Пэма чидун гу дон лин зи. Дана.
0: Пэма чидун гу дон лин. Ойо я.
1: Oh, yeah,
0: don't lose yourself. But my children don't know. It's a good deal. Oh, yeah, demo.
1: Oh, yeah,
0: yeah. Yeah, talk about demo.
1: Oh, demo, so demo.
0: Demo, yeah.
1: Yeah, lama ni get don't know the loan and the Christian told me.
0: No, yeah.
1: What does your mark?
0: Christian Sorakani. Go tanker tung kebjin chenda.
1: Oh, really?
0: Sestin tsug yakajimilis na kodgla go.
1: Oh, yeah.
0: Demo?
1: Yeah, demo.

ba lorgin jan bedan gayin de ge deren ge lobsong ge jaseran ge chamban di nanga da chu thorji ga sikon go lobchug nam ba tang tani lobchug de de ge chimdaga symptom zig sha chu yel de na deren ge symptom de shamkne jina darta cholo orgin archun kil am thorum mer ge lomrang ni wan da na gergin ge shigli nang jam bi gen chig jam bam lag yin deren ngi sing chu ge leitsin ta tong kan gar kilam de shi ge da li gan ga da long thorji ga sikon go lobchug nam ba zir zig tang ge deren ri ge chimdag tang tani thorji ge gornga warsam dem de nu ge тачи цогол эргэс усуудан мана тамцал ландаз уу явчж аргундаг арамдаг чиги егонина төвцл тевцл шиертэн жиргалакани кабдайчийн ятаны цамбаг нибаб лоргэн жамбе дэнгаг цамбанди нанга тангар жин жачин янкнан би кабрнд нэлин жуйэл дина дэрэнг лецэнд цамжурдан автан би дадарта лецэнд нянгуну гутгонан багын рангранг домитэн рангрангэр гакан черсогартард лецэн татам кэнгэркэлэм дэ шигжуратны лунчэн дан жаржин рамни лецэнд цамба сосо нянжу ревайин

0: ten tani ngontun margir joyun nirdin ge ngontun marna tin chogar kangzin gergin la suqwa ge ozangrtu ge shar ga yang kangma vlang nyo yok ti ansi ni yeb jang chitra da sir tani chimdig chig bir kangzin na chung chig bir sorgun woi ge sar jir la suqwa ge da mu gon chanam so so je teng nyang ge qasam chi je chig ga yang be nyong yo ni de ta vzir te ge gan la qasam chi ran da mu lg nyong kung ge lg ba bora yo jire er gan la qam lo sim chi ran kung ge kir ge sha wa lirim ge choni jingi chori yong nu ge thomara yo jire der ng ge nyang kung ge chona ying gan la sa cha mi nu ge тому нем канара ёчри гангла гангцмгэ гомтлун датангтэнди аганла жилэнзгтэн шорта чу дэрнг кабда дэрнг лецэндэрнгис госом жуйэл ретэг дэрнг лецэнди нантунда капсугн самжурсива дэвсинин дэмн гэлам сонушэч ната мло сымчэ лхагарн аркэнди лховсу лэркэндэн ишава дэмнё ёк тэг таганлык мло сымчэ гэргэ гзонлэг лховжон ина чук лгэлэн нямнён ина чук лховри коригэндэг тинурчин урчин ловсу лиркэндэг нянну конан дэвсэли юнара чо нима чари сэжи юну сэл марге барита амгсэл чо карцэн дэрэн дим торжига тэг нэнурам торжига шикунуг ловчгунан банд гмгсэл кэ зондалини дэртэн гэ чо кабдай чи юну дэн дэрэн на гэна дэму
1: о дэму дэмба дэму
0: дэму дэму я гэна тэг шава гэ трисэн Чену то шел марги варе, зарзгре та янг чу торин жерке лейцинг дамуг риваз гиштияти янг чу гари мапчага риванда тангталанги теринг тичун дапцану янг чу горкум дапшину нянтпани гуарин чешине ян.
1: О, я чуме кок, я.
0: Я ганла. Ретага та теринг жина вчерда чека га цих чигри, та талум торжига шикуну гу тумар гам сунувшена, та катху нигтун де тонны дауну гу тису томузыр, мгсал теринг сцина пачар занкурк чигнда музгманы мейк. Тага нима тунтунгун ди жаншкан аян, там торжига шикуну гу тумар гада чевшечи, зуг зарзаг лейнда теринрек кирга чимдаг гиргин тани ян, чуум торжига кан горган дага лирка лирнен де тики дауну гу шуга юнгу, та лейне сусуг тама тама гэж яг нямжг дурнын эгөөсаг нэтний ганг кабдаз гэж үгээр яваад энэ тина тхмар та чимдгэрги гарцан дэр гач удаал хөвдөр гам сонвч яжинара яг тийг нэн аттан юм таршинг кэргэм зай гуранд бэли таны ран сусуг сагни ял хуманд пачирэн жүр юуни дан жогоо нүг аркыбдан мүзгэрэдэг ян ран гэж чимдгэзу амгсэг ти сүндэй чи нямжг дурнын эгөөсаг ди лакани ран гэж яит чиг лакрлан чи чиг дөө нан дэг тузу ганг кабдаз гина
1: о я Тэнэта чимдэг лома арка та катсан тэнэн донзэ магсэ паттивсэн та лома тама тан таршини тан тундэн гэн саванд тамчэлэн жигдэг сувжэн гшаан жигдэг тан таршини та юу сунэн туржига татгэ куну тан дэм үзэ тэн тана та форма зу юу тан тана тумэр чимдэг нам баг та шаи сэтэн сэтгэна лома тамчла симхэ зужута хачэн качиг та лома зу диглен жо нима та маз мек тентан натан диран канде хшига кирчо та харчин эн ажиг труну та ти транс китэни ва кисиг сайз сим хтгиден данда сим картгиден данда сим сочен данда туму майла та сим хих тожу гэсу кол хусу матан жо та хачин качигэн дук
0: жи я
1: а тги арива чэмбуири сайз та арива ди хтгиен нигла кани та зома зо жо тондана я жуга そうじゅんかかかたなんかちんてにそうじゅんはちゅんこりそうじゅんかこりがくぶんこんでねちょたしかちがたそったなのなよそったげちそったなたたんちとでもとかたよとんとなじゅねやんらんかしゃいてたにまんでそらんからんじゅんそうじゅんへごなてそうじゅんかこりあこねじなたびさんじゃたわかそかんてにさいくぞわかそうじゅんはちゅてのぱめのがとも Kurjilku the Kurja Chuta Shiga Kachiga. Tanjitansini Chungunchli Chimparatmo Takatu Tagatum Tirasuna Tina Kayu Womashiwa Kishaye Ta Tisukta National Tan Kumara the Kurja Chinanda Tienchika Sisamala Kiyo Kashiga Ta Shapshasena Chukaram Ramuyo Kashiga Tiki Kurjipai Tanguma Waka Nachi Fomazura Tazinita Chimdaka Ninga Wakata чочи ранген тисугавак тенжид ёцку тамчико тени докта макату ранга салай чутет кокде та тамусен я тамо чимтара маннара я ཡང ལ ལ གཏོང མཐུན མ ཤིན ཏུ མ རེ ཡོ ན ཏང དེ ན ཏ སོ ཅུང ཁོ རིག ལ

rāng tōkwa xuev lēngi dāli shāyī tē tī tsō kā kār kā kōrīg zī fṭiñ jū tā kachī pūrī. Tāfchir nā shāyī xuē chā tī lhō jūng shī zī chū jindang ngā tsua gā nā rāf shā kā yō nā rā rē chā rāng rāng gā shtā tāp gā mē nū hān chīn nī rāng rāng gā sīm nā tā kā pā chā tā tāng gō nū kā pā chā tā nō gō nū gā chā nā bā nā tsukī kā pā dā nā bā nā tsukī dāli tā mō gā chīm tsāng ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རང ཤེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ota jiglen la nyoy gonu kam de rang rang gi simara ji ye chiz gi zongi o ta ti wara rang gi hri yin rin ba pa yin ri ger gin gi thop chil de chamil chig ma gi si ga nyana ti dong na rang gi ra yang ti so ke kher gi ji gi zig di kar ma zig lon ju gi kher gi ye chi te go gi si kon ta ji din chu ni da ta rang zin ni gi go yu go nu ma lu wa ni rang lu ku da ma zir bir ta rang rang gi si gi sha lai da li thop jung ye chu ta ga chin ri ni man da chu hamaz gam sun du she china chu thop jung go kori gra thop jung go yu chi kang la kang cham go i khang cham bi kori gi gra i khang cham bi chu char chin zig fran dang na chu ra da che zi ga ma ta nga da li ta sha lai go go si ku nu ta ri ta ni ta kar chang de ring ni man di sha nyung go do nyung da li rang rang thor ji gi de ji gi yu kwa de in ji gi de thang yu kwa yu ndeng go ni ji gi shi gi thap ju ga тэнгэни та тондогдо мангазг маку марг масиг менатан жигэ секунд тачиг таранга тондог гачинди ютэнг на янара тэрэнг чимцэнг гэмнэрэнг хамара дмусын нянхара дмуз цэг нэцэг гомцэг варам бэгэжиги далини тзу жэбгэжиги ранранг нанга шиг мабдна шагэ секунд чиг хобжунгри ранг чиг дэйсан жамса янса тосазгни чиг мэнтэт чиг хуйчари тиндэг жу тэр ᱛᱚ ᱛᱚᱢᱟ ᱨᱟᱝ ᱥᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱤᱵ ᱜᱩᱱᱩ ᱵᱟ ᱜᱩᱱᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟᱨ ᱛᱤᱱ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟᱪᱩ ᱡᱮ ᱥᱚᱠᱚ ᱞᱤᱨᱜ ᱥᱚᱥᱚᱢ ᱪᱩᱱᱩ ᱥᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱠᱚᱵ ᱠᱚᱢ ᱛᱚᱨᱡᱤᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱠᱮ ᱪᱤᱣᱟᱝ ᱜᱟᱝ ᱪᱤᱣᱟᱝ ᱫᱮ ᱡᱮᱱᱫᱮᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱠ ᱭᱚᱱᱩ ᱢᱟᱪᱷᱤᱠ ᱡᱮᱱᱫᱮᱱ ᱥᱚᱭᱤ ᱪᱩᱱᱤ ᱜᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱟᱥᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱦᱟᱱᱮ ᱜᱮ ᱥᱮᱢ ᱥᱟ ᱱᱟᱨ ᱪᱟᱱ ᱫᱤᱪᱤ ᱥᱤᱜᱟᱨᱟ ᱭᱚᱱᱨ ᱛᱟᱵᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱝ ᱞᱟ ᱠᱟᱝ ᱥᱢ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱨᱤᱜᱞᱢ ᱫᱮ ᱛᱚᱠᱚ ᱥᱟᱵᱥᱩᱝ ᱤᱪᱩ ᱪᱷᱤᱡᱜᱤ ᱭᱮᱞᱟ ᱢᱮᱱᱮᱝᱜᱟᱢ ᱛᱚᱨᱡᱤᱜᱟ ᱥᱤᱠᱩᱱᱩ ᱜᱚ ᱛᱚᱢᱟᱨᱜᱟ ᱥᱩᱜ ᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱡᱟᱯᱪᱟᱨ ᱛᱚᱵᱜᱚ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟ རང རང གི སེམས གང ཡེལ ཡོ ཁ་ཟི ཡོ ནུ གར ཏང ནི དེ སབ སུང ཡུ ཅུད ཧ ཅིན གེ ཅིན བུ ཤི ད གེ ཅུ ཉེབ ཞ ཏོན ཞ གང ཡན རོ ར རང ཐ ཁ་ ཅིག མ ཨབ ན ད གོ ཅུན ད ཧ ཅིན ཤ ག མོ རི ད གེ རང གེ ཅིམ ཚང ནང ན ཐོར ཅིག ར ད མོ ཤི གིམ ཉོང ནི ཤི གོ ན ད མོ མེ ན ཡང དེ ག ནི ཚལ ད ཅིལན མེ ན ཐང ད མོ ཟི ད གེ ཡང རང རང གི ར ན ད ཁེ ཅིག ཉམ ཅི ཞི གེ གེ ནམ པ གེ ཤེ གོ ནུ དེ ཉ ཉ ད ལིན རང གེ རང གེ ཅིམ ཚང ནང ན མེ ན ར རཤ ཀུར ཅིམ ཚེ གེ ཡུན ནམ ཐོར ཅིག ཤི གོ ནུ གོ ལོ མ ཨ ཡོ ཁ ད ཅོ ཁ ར གེ ཇབ ཅར ཟི གར རམ ད གེ ཟི སམ པ ཡར སམ ཟི གེ ད ལིན ད ཅོ ཁོ ར གེ ཟི གེ ཡོ ཁ ཟི ཏུ ཅུ ད གེ ཅིམ བོ ཤི ད ཁོ ན གེ གེ ར ཤེ གོ ནུ ཏར ཁ བཅུ ར གེ ལམ གེ ནེ ཐན ན ཐོར ཅིག ཤི གོ ནུ གོ ལོ ཅུ ནམ པ ཟུ ཁ ཏ ལི ད ལི ད ཅུ ཐོར ཅིག གེ ཉེ མ ན ད ཅུ གོ ཁ ན གོ ར ང བར ཁ མ དེ ᱛᱟᱜ ᱡᱤᱠᱤᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱢᱪᱷᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱡᱤᱵᱡᱚᱭ ᱠᱚ ᱱᱟᱭᱱᱟ ᱪᱷᱚᱠᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱤᱜ ᱞᱤᱨᱠᱟ ᱪᱷᱤᱡᱜ ᱞᱤᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱤᱱᱪᱷᱢ ᱡᱤᱜᱤ ᱟᱫᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱥᱚ ᱜᱟᱜᱟᱨ ᱥᱟᱝᱥᱟᱝ ᱫᱟᱱᱡᱟ ᱞᱟᱝ ᱞᱚᱝ ᱛᱟᱢᱩ ᱢᱮᱡᱩ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱛ ᱱᱩᱢᱩᱨ ᱜᱟ ᱪᱷᱢᱟᱝ ᱞᱤᱱᱪᱷᱢ ᱡᱚᱠᱚ ᱱᱩᱜᱟ ᱨᱮᱞᱟᱢ ᱫᱟᱭᱚᱠ ᱦᱩᱭ ᱫᱤᱵᱡᱤᱝ
춤춘도 셋이나라는 거 침청나나 지 너무 리스크 리고는 문나라 그런 거 침청난 거 가거그 아니슬 아니르탕도 침우리 양나 지그럴 그런 거를 그 침체 이유나 너무 지가시고는 거 도마요나 그런 거를 니마다 주지 냠스그지기 대주 뜻같은 지딘촌이 다 침다감 촌도 셋이나 토마르가 지가 시고노디 니퍼더 고노 코누가 제가 자랑다 탐치고다 요가 연든 티승 자뜨그즈 잡지기 주다 같이 다주 로장아 길게 남바가 시작이 요너는 더더 주 찬남 소소난다 당뎀지가 레싱가랑 없진가 남바 잔저가랑 없진가 남바 연나 그거 년라스고 남바나 죽은 조기 요기 옛날은 다른 외나라 주 로 리지가 지가 천하지 나든 자그지기 종구요님 종구요님 도무리 다 군지 섬토리 다오노 함군인 지기 다오노 함그 최총 말은니 도무가 나바니 집이 오거든 도마랑랑 함촌도 셰지나라다 함그 최총 좀 먹히는 거 찾다도 말아지 로츠가 되리 손나다가 랑그라 냠즈긴 조고거라 참다 함촌도 셰지나라 니마다 추나다 시기 샤라이디 카사 주제와 군죽 참마 다 잡잡도 돌능즈기 용주다 같이 ཁྱི ཕྱི тэгт энэ нэр ажиг чиг ажиг хан тухну гов чунуг кабдар ишэ жумни хан матхны гом мчүнни гнул чирчил семхаах чирчил ил чачил тамугэр качата чиг чига машина шаг машина чик тэг рангрангра тамузга манин жура рангранга харан кури чигара тамури мшил чута та вся качин резикуну тэр тэни лотго панц нам сону шэчнар о ванэр чунныри семхэг зэра нямртуб зэгдэ чиг ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས кертэнгс гэрэ ретара амгсэг гэдэнд тага нэлчигэ зэбжэли дитэна янчу дэйтэнгра дэйнжиг чу семкэмра тамчигу ликамд тхижура хтгижуг нэнкауну гэчэнг янта майедали дитүнд инцэмз говдгидали товжун ичу дин тони гэргэн абаг янчу та ранрангэрцэмна менара ян капитан дэм чанам гамманз гэжэти тан зафтын икунуг нэнтэнди няшиби чутэ гачэндэсэ кону дитэна та лобтгур гамцуны шичэнэрэ капрэнд зон и капрэфци капрэн когзэнэ чэндэрэ ян нэманд чундэ муг кэргэ амхсэгэ дизгэн угчэнгэ ранангэ капрэрэ чиг нямжугэ ёнжу ранрангэртэнна мена гати чэмдэ гамцуны шичэнэрэ чи капрэ дэ тангтулэ зэгжи динани тар гэргэндэн дозурэнгэ шайтэ чиг шкэлэг нэцэл жэргэрэ шякэн жоқ ёо кэтэзу капитанда тицул дара жим чокин жигжу даян гачин ресам гатаян чимд гара жигири нямжуг игожир дин чони та ломарги арынгарынга сем кора чигип жигидалини ута тар гожиг жаңап жаңини тав ана мо ана чугнур издали харахандыгнара мүнрикс ян акки качигин цабр чиг ота карам машигиндан дарам машигиндул газгра жесунгзгиндан дазгра маазгиндул ян сем цави хнганги чигма хнганга хойчан дептинара мүнрикдагда сем тулавай сим яңаму кам таңмугу гони тагзул жи хойча лобжонг гана ба дера жи мавжага сорунчок гони тагзул жи гинда дунтал ина да жик секунду томус ятани терин г лобсум ки же салан г цамбан дэв жили да лине чу карсан терин г гамгсэ га теркам ди там торжи га секунду г лобтуг нам ба зэрзэ га тани темжик г кэрг чимдг нам ба дитэн темжик г дирг сусуг мэрна тамчилла а да семтэм г цатта зина чук яна риваз г цатта а ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
Tani tiranga kabdaanda tang ftandi talong torjigashi gunu gu lopchugu tamchil da yuqa yundan uvdeyinchi gu detanga guni rjigdi shigitab juga rivara tani chenabaga rjigdi deyinchi gu detanga shigwa gzirzuqa tangani jamdiyang rangranga simgong chubari lonjugu jahir mundanzik shindu tain tarasurga tiranga le chindi chanba tungu khutong chimda ganchog juyil. Yadani talum torjiga shikunu gu sopchuk namba gu kamzik sopchi zgara dani tal derangu chikchik shibi dechina ru gunu gu nachung chichuk namba la derangu dechingu lakchi zga cita khamba la chandib gu langnu gu rjibi lanzum shikunu gu layang dechik nyan juyil.

Арон дех серн гызо чангуо янгнани Арон дех ян чунзо штауо ян церак я Аро штан жошр зо чанго ян кунгани Арор гулевшр зо чанго